0: Посмотри, пожалуйста, перестань играть. Кроме счастья.
1: I'm going to go to the hospital.